культовые фигуры и знаковые события в мире джаза, популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в сфере музыкального образования. Юбилейный фестиваль «Астана Кештера» объединил артистов из разных стран. Мюзикл «Роза Багланова» представили в Астане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Казахстан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в сфере музыкального образования. Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского и 4 ведущих музыкальных учебных заведений Кыргызстана подписали меморандум и договорились развивать совместные проекты, передает 24KZ. Партнерами стали Бишкекский музыкально-педагогический институт имени Таштана Эрматова, Ошское государственное музыкальное училище имени Ниязалы, Республиканская среднеспециальная музыкальная интернат-школа имени Мукаша Абдраева и Кыргызское национальное музыкальное училище имени Мураталы Куренкеева. Документ предусматривает обмен преподавателями, проведение мастер-классов педагогами и совместные концерты. Также планируется участие студентов в различных конкурсах и фестивалях, а также поддержка молодых исполнителей. В столице прошел 15-й международный фестиваль искусств «Астана Кештере». Юбилейный сезон вновь собрал на одной сцене исполнителей со всего мира, передает 24KZ. Фестиваль открылся трибют-шоу, посвященным Уитни Хьюстон. Южноафриканская певица Белинда Дэвидс исполнила самые известные песни легендарной артистки в сопровождении оркестра театра «Астана Опера». За оркестровую версию хитов Уитни Хьюстон отвечал итальянский композитор и дирижер Роберто Малинелли. Также в рамках фестиваля на сцене «Астана Опера» представили шоу «Нон-стоп опера» – оперные шедевры разных эпох, в том числе редко исполняемые произведения. После премьеры постановку планируют включить в постоянный репертуар театра. Фестиваль подвел итоги вечером камерной музыки барокко под управлением белорусского дирижера Евгения Бушкова. В исполнении музыкантов из Казахстана и Франции прозвучали произведения Вивальди, Баха, Генделя и Марчелло. На сцене концертного зала «Казахконцерт» имени Розы Баглановой состоялся показ мюзикла «Роза Багланова» Государственного театра «Астана Мюзикл», передает «Казинформ». Постановка охватывает основные этапы жизни певицы, отражая ее творческий путь и становление как одной из выдающихся исполнительниц казахской сцены. История артистки представлена через музыкальные номера, драматические сцены и песни той эпохи. Мюзикл удостоен 2 наград 17-го международного фестиваля мюзиклов в южнокорейском городе Тегу – лучший иностранный мюзикл и лучший женский образ. Режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель театра «Астана Мюзикл» Еслям Нуртазин, композитор, заслуженный деятель Казахстана Артур Оренбургский. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Мы продолжаем наше путешествие в мире классики, и следующая музыкальная история уже готова прозвучать для вас.

0: Осень с любимой классикой.
1: Продолжаем программу «В мире классики» и отправляемся навстречу следующему произведению.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: На этом наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Спасибо, что были с нами в мире классики. Пусть музыка, которую мы услышали сегодня, останется с вами еще немного. И, может быть, однажды приведет вас к новой встрече с классикой. До новых встреч!
1: В мире классики.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдісі.
2: Фагот. Деревянный духовой инструмент. Его изобретателем называют Афранио дель Альбонези из Феррары. Он взял свирели с низким звуком, удлинил, согнул пополам и приделал к ним мех для нагнетания воздуха. В результате получился инструмент с очень мелодичным звуком. Назвали его фаготом. Вообще, прямой перевод с итальянского слова «фагот» – вязанка или кучка дров, приготовленных для костра. В разобранном состоянии фагот действительно напоминает вязанку дров. Несмотря на такое прозаичное название, поэты сравнивали глубокое звучание этого инструмента с речью бога морских глубин. Год рождения фагота – 1539. Чуть позже фагот усовершенствовал Зигмунд Шейцер, мастер из Нюрнберга. Шейцерский фагот имел значительные преимущества перед своим предшественником. У него была улучшенная система клапанов и отрегулирована звучность каждой ноты. Особо популярен фагот стал в Германии, Франции и Италии. С 17 века он появился в оркестре, чтобы дублировать виолончели, контрабасы и клавесин. Тот фагот, который можно видеть и, разумеется, слышать сегодня, появился в 19 веке. И к этому приложил руку не один талантливый мастер. Жанкур, Бюфе, Крампон, Сакс, Требер, Хеккельбем. Все они, каждый в свое время, сделали инструмент чуть лучше. Основная роль фагота – басовый инструмент в оркестре. Очень редко можно услышать соло для фагота. Казалось бы, не очень завидная роль для музыкального инструмента. Но на самом деле фагот – это тот маленький штрих, который, может, и не так заметен в звучании огромного оркестра. Но без него полнота звукового эффекта, без сомнения, исчезает. Известный факт, что птицы могут воспроизводить звучание многих музыкальных инструментов. Хотя орнитологи утверждают обратное. Инструменты способны подражать голосам птиц. Не будем оспаривать ни то и ни другое утверждение, а обратимся к фактам. Например, пение австралийской бриллиантовой амадины напоминает звучание гобоя. Белобрюхий зеленый голубь и тигровый астрильд – точь-в-точь флейта. А вот голос лесного казадоя практически невозможно отличить от фагота.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Фестиваль симфонической музыки «Symphony Time» в Астана Балет. Ярмарка тюбинских креаторов прошла в столице. Выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В театре «Астана-балет» впервые прошел фестиваль симфонической музыки «Symphony Time», объединивший 3 концерта с участием казахстанских исполнителей. В сопровождении «Астана-балет» оркестра выступили скрипач Ержан Кулебаев и пианисты Алимби Симбаев и Амир Тебенихин. В программу фестиваля вошли произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова. Симфонический оркестр театра был основан в 2021 году и объединяет 80 музыкантов. Коллектив последовательно расширяет репертуар и участвует в балетных постановках и концертных программах театра. Для нас «Symphony Time» – возможность представить Астана-балет оркестра в самостоятельном симфоническом формате. Фестиваль объединяет оркестр ярких казахстанских солистов, создавая пространство для развития коллектива, отметил главный дирижер оркестра театра «Астана-балет» Арман Уразгалиев. Фестиваль «Symphony Time» стал новым этапом в развитии концертной деятельности театра, предоставив оркестру возможность представить собственную программу симфонической музыки. В столичном «Казах Креатив Хаб» завершилась двухдневная ярмарка «Ахтубе Креатив Дейс», организованная в рамках республиканского проекта «Креатив Аймак». Около 100 представителей креативных индустрий Актюбинской области представили авторские проекты по 22 направлениям. Посетители могли приобрести дизайнерскую одежду, ювелирные украшения, изделия из кожи, дерева, кости и войлока, национальные аксессуары и сувениры. Отдельная экспозиция была посвящена творческому пути и международным достижениям Димаша Кудайбергена. На площадке «Букмаркет» представили произведения актюбинских авторов, также для посетителей провели мастер-классы по ювелирному искусству, валянию войлока, обработке кожи и дерева. Проект «Креатив Аймак» направлен на поддержку региональных креативных индустрий, продвижение отечественных брендов и развитие творческого предпринимательства. Следующим регионом проекта станет Карагандинская область. Мультимедийная выставка «Айвазовские. Ожившие полотна» проходит в столице. Интерактивный формат объединил классическую живопись и современные технологии. Картина мариниста XIX века выходит за рамки привычного музейного пространства, передает 24KZ. Экспозиция представлена в двух залах. В первом посетители могут ознакомиться с биографией художника и подробным разбором его работ. Во втором зале организаторы предлагают мультимедийную программу. Повествование охватывает весь творческий путь Айвазовского от ранних работ до расцвета его карьеры. Для музея это не первая мультимедийная экспозиция в Астане. Здесь уже организовывали выставки, посвященные художнику прекрасной эпохи Ван Гогу и современному авангардисту Бэнкси. Сам проект существует 14 лет. В дальнейшем организаторы планируют познакомить зрителей с творчеством эпатажной Фриды Кало. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-71, 8778-124-07-94, 8700-782-1080.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.